0: пожар.
1: Обсуждать брак как проект двух взрослых людей, а не как решение старших. Если есть конфликт, привлекать уважаемых посредников, но не давить. Дорогие слушатели, уважение к старшим – это ваша ценность. Но уважение к младшим тоже является ценностью. Сильная семья там, где решения принимаются без принуждения. С вами была Нигина и программа «Не до». До завтра в это же время.
2: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
3: Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. В республике впервые провели сложную операцию на желудке. В Душанбе из шашлычной изъяли более 300 килограммов некачественного мяса. В Душанбе пройдет международная выставка о здоровье и красоте. В стране из-за осадков возможны силовые явления локального характера. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами Дакик.
6: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нагди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 603.
7: 603 километр дар як суат суръати ниҳоии аст ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як суат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
8: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
9: Нури ман, таронаи навест, бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. Ба телеграм канали Радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем о продовольственной безопасности страны. Хватит ли нам своего хлеба и в какой степени Таджикистан самодостаточен? Как не остаться в старости у разбитого корыта и обеспечить себе безбедное существование? Расскажем, как частный пенсионный фонд помог бы таджикским пенсионерам дожить до преклонного возраста. В России говорят об эпидемии ВИЧ из-за войны. Как обстоят дела с этим в республике, учитывая, что в России трудятся около миллиона наших сограждан? И какие меры предпринимают таджикские врачи? Узнайте, как доктор из Таджикистана помог создать в поселке Финляндии частный медицинский центр. Расскажем и о буднях учительницы с дехканским характером из Бабаджан-Гафуровского района и как ей удается справляться с колоссальным объемом работы. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики лаза и мусихи, ширкати сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آبیست که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر اتا میکند گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Азия Плюс. Харус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуньо Алами Кафлату Укбо Гами Аамал. Осудаги аз мо ду джахон фасила дорад. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо, аз орзу то амал.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Wake-up приложение. Эй, Валера.
1: Что бы ты хотел взять в бесплатную аренду на час?
2: Я на самокате покатался бы.
1: О, классно. Любишь кататься на самокатах?

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

Надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточный ролл. 6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 34 минуты в столице. Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Мы с Яной вдвоем, Саш, в отпуске до конца недели, а с понедельника Ян на 2 недели уйдет в отпуск, и мы уйдем с Сашей вдвоем. У Янки сейчас такая улыбка, потому что она...
2: Я поеду в деревню.
3: Вот. Не будет работать, потому что поедет в деревню. Долгожданное путешествие на участок свой.
2: Да.
3: Новость есть. Каждый пятый россиянин считает, что свадьбу должен оплатить жених, а большинство хочет ограничиться 20 гостями. Самой популярной суммой для свадьбы стали расходы до 100 тысяч рублей. Далее идет вилка от 100 до 200 тысяч. Большинство опрошенных считает, что расходы на свадьбу должны покрываться совместно будущими супругами, но 19% возлагают основную финансовую ответственность на жениха. Использование свадебных подарков для компенсации части затрат считают оправданным. Оправданным считают 68% россиян. Наиболее привлекательными форматами свадьбы для россиян остается классическое торжество с регистрацией брака и последующим праздником в ресторане. А треть респондентов мечтает о свадьбе за городом на природе. Говоря о масштабе мероприятия, самым популярным вариантом стала камерная свадьба для близких родственников и друзей численностью до 20 гостей. Но я не знаю, вот в каком городе, ну, возьмем, хорошо, 20 гостей, сейчас можно потратить на свадьбу 100 тысяч рублей. Или это считают 100 тысяч рублей только на ресторан? Или на всю организацию мероприятия? Ну, там, прически, платья, костюмы, туфли, машины и так далее. Ну, как будто бы до 100 тысяч рублей и 20 гостей еще тяжело, если это ресторан.
2: Ну, честно говоря, я не представляю, сколько денег сейчас необходимо для того, чтобы погулять. Я и не помню, сколько вот, например, ну, мы уже давным-давно женаты, и сколько тогда денег у нас ушло, я не помню. Но совершенно точно мы как-то сообща все это дело оплачивали, и уже на момент, ну, бракосочетания как будто бюджет, видимо, был общий. Я даже не помню, мне стерлись вот эти вот воспоминания по оплате и всему остальному.
3: У меня все просто
2: остался
3: было...
2: просто праздник в память.
3: Мы сходили в ЗАГС, расписались, и потом с родителями сходили в ресторан. И я не помню тоже сумму, которую мы потратили, но это было что-то очень бюджетное.
2: Нет, что у нас...
3: мы хотели сэкономить, ну, то есть родители жены и мои родители, вот вся наша компания.
2: Ну, вы так камерно погуляли. У нас, ну, достаточно много было человек, 50, мне кажется, или 55 человек, и была классическая свадьба, хлеб-соль, был шикарный, чудесный цыганский ансамбль «Аве Рома», и тогда еще живой Артур Копленко, я думаю, что это имя знакомое в России, наверное, многим, кто любит цыганскую музыку. Ну, получилась немаленькая сумма, на самом деле, но я не жалею, что мы тогда столько денег ухнули, потому что...
3: Отбили свадьбу
2: на я не помню уже, честно говоря. Ну, вот как-то это было, наверное, не самое главное. Мы просто мы кайфанули. Нам, ну, было очень весело. Приехали наши родственники, друзья из разных вообще стран и городов. И это было просто очень душевно. И мне кажется, ну вот сейчас... Иногда я думаю, что да, наверное, можно было бы взять, и вместо того, чтобы там кучу денег тратить на банкеты, вот это вот все взять и уехать куда-нибудь. А с другой стороны, я вот сейчас, когда в феврале у нас была очередная годовщина свадебная, мы смотрели, ну, может быть, первый раз даже за все это время свадебный наш фильм.
3: Вот.
2: Ну, ты знаешь, ну, там уже вот в этом фильме есть люди, которых уже просто нет с нами, например. И это так трогательно. Ты пересматриваешь, переживаешь вновь эти моменты. И я думаю, что все правильно мы тогда сделали, что отгуляли, что были все эти люди. Потому что, ну, это
3: слушай, ну,
2: осталось
3: тут вопрос каждому свое. И
2: безусловно.
3: По желанию, и по возможности.
2: Конечно, безусловно.
3: Удивительно, когда родители берут кредиты для своих детей, чтобы сыграть
2: они
3: свадьбу.
2: Они погуляли?
3: Да, а и при этом потом дети, все подаренные, например, деньги, я знаю просто несколько таких примеров, на свадьбу забирают себе и тратят на свое усмотрение, а родители несколько лет выплачивают этот кредит, потому что дети захотели шикарную свадьбу. А часто бывает, что родители еще выплачивают кредит, а дети уже вместе не живут. И тоже очень странная ситуация.
2: Это не очень, да.
3: Я, несмотря на то, что мы тогда просто расписались, во-первых, жена была глубоко беременна уже, и мы сходили с родителями в ресторан, честно, не хотел вот пышного торжества. Девочки, наверное, все-таки больше склонны к этому, но я обещал жене, что...

кипятил бы ты начальничек, у себя на кухне чайничек, не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу.

закус не ставрида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь, ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал.

0: а не улица, учитель. Напрягали, получите. Грязь топтала, да успела ли? Вы ведь нас такими сделали, а не улица, учитель. Напрягали, получите. Кипятил бы ты, начальничек, у себя на кухне чайничек. Не заваривал бы кашу, а любил соседку Машу. А теперь проблемы личные и для опера больничные. А на закус не ставрида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. А на закус не ставрида, а салют и панихида.
1: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

слез сдержать не мог. С фотографий школьные друзья озорно глядят из прошлых лет.

0: детство мое нищета.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.

0: Audio Stories.
1: Начало 20 века ознаменовалось ростом проблем с продовольствием в индустриальных странах из-за увеличения населения и уровня жизни. Из-за этого появилась необходимость поиска экономичных источников белка. Одним из таких источников стала соя. Культура, родом из Китая, известная с древних времен. В Китае ее выращивали еще в XI веке до нашей эры, а в последующие века она распространилась по Азии и стала важнейшей сельскохозяйственной культурой. Семена сои содержат примерно 40% белка, а по стоимости производства сои значительно дешевле животноводческих продуктов. Это делает ее важной частью современного питания и кормления животных. Благодаря питательным свойствам и универсальности соя играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и повышении эффективности сельского хозяйства.
0: Аудио сторис.

Я диктор Стрельников. Это бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон собака радиомаяк.ру.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.